Так то у нас и дред, ваше сиган без ему скрет, он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэд. Ой, загава, ту хост гор никс